0: 茶还行，
1: 好茶。
2: 你醒了？
0: 想把这边吧，
2: 好的。
1: 人在上面
3: 啊，
1: 我觉得
3: 啊，
1: 这次的客人有点特殊。
3: 啊，先上去吧。
4: 黄站长，这位是共产国际派驻我党担任军事顾问的杨大叔。
3: 辛苦了。
5: да да, я слышал о вашем имени Шанхай. Сегодня наконец увидел живую. Очень приятно. Присаживайтесь.
4: 请坐。我离开上海的时候就听到过您的名字，今日见到真人，我也深感荣幸。冯站长，我们这位杨大叔可能有的时候有点固执，你们最好还是有一点心理准备。
5: товарищ Пен, здесь гостиницы условия, конечно, неплохие.Но я приехал сюда, чтобы руководить Красной армией. Советский район на данный момент уже находится в оцеплении. И я не могу терять ни секунды лишнего времени. Когда я был в Шанхае, товарищ Лин Фэн лично меня попросил следовать указаниям проводников. И я, будучи истинным коммунистом, конечно же, буду следовать плану. Поэтому я хочу вас спросить, когда мы сможем покинуть Шантоу и когда мы прибудем в Жуйте?
4: 那么请问我什么时候可以离开汕头，又什么时候可以到达瑞金？
3: 原计划在汕头停留一夜，明天就出发，但是没想到他是个外国人，我还没有想好给他设计一个什么合理的身份和行程，经得起盘问。
5: И сколько, по вашему мнению, еще оставаться в этой дыре?
4: 你的意思是我还要在这里逗留更长的时间吗？
3: 再往下走啊，就到乡村了。你说一个外国人在汕头不足为奇，但是你到了乡村就会引人注目，那里敌人封锁得很严，我们必须慎之又慎。
5: Ты ему скажи, что тот, кто по-настоящему преследует идеи марксизма, не может сдерживать своих стремлений.
4: 杨大叔说，一位追求真理的马克思主义者是没有什么力量可以阻挡他的脚步的。
3: 杨大叔的高风亮节，我非常感动，但是我的任务是确保万无一失的保证你平安的到达目的地。
5: Вы же не собираетесь за одну ночь мне поменять цвет кожи?
4: 你们不会是想改变我的肤色吧？
3: 我们谁都改变不了，

0: 哎，早有准备呀、啊。
1: 那算得出你更危险了，
2: 顾不得了。我们现在得把所有的精力集中到这位杨大叔的身上来。
1: 啊，我已经把我老婆接到朝阳来了，接下来我们就一步一步按照计划前进了。
2: 医院里边有我们的人，我已经布置好了，定好了4点钟开始行动。
3: Готовы?
4: Я к этому готов с того момента, как вступил на китайскую землю.
3: Тогда поехали.